0: Трости свине.
1: Трости свине.
0: Издите с чемня.
1: Издите с чемня.
2: Лайда соло о лакитао.
3: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
3: Илья.